0: ყოველ დღე დილის 8:00-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Эва Медельская. В начале выпуска несколько слов о содержании нашей воскресной программы. Начнем мы ее по традиции с передачи по вашим письмам «Обратная связь». Затем откроем традиционную воскресную музыкальную страничку, в которой расскажем о Штефане Краснянском, известном как Пишта или Пиштер, и организуемых им выступлениях словацких исполнителей в Лондоне. Материал к сегодняшней музыкальной страничке подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такую программу мы подготовили для нашего воскресного выпуска. Друзья, надеемся, что включенные в нее сюжеты вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Обратная связь.
2: Дорогие друзья, начинаем передачу нашей традиционной воскресной рубрики «Обратная связь», посвященную вашим письмам. Сегодня мы поговорим о викторине, тематических передачах и проектах Международного радио Словакии, о ваших сообщениях, полученных нашей редакцией, и о ваших рапортах. Итак, сначала мне хотелось бы еще раз напомнить вам о цикле передач, заглавленном «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. Этот проект, который, как вам известно, продолжается и в новом 2026 году. Премьера очередной части проекта «Окно в мир», речь в котором шла об побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак, вышла в эфир в субботу 23 мая. Премьеру следующей части проекта мы будем передавать 21 июня. В ней мы расскажем о сотрудничестве словацкого поселка Семерово и очень интересного чешского городка Шатов, расположенного в Южной Моравии, на самой границе с Австрией. К эфиру эту программу готовит наш коллега Андрей Шевченко в сотрудничестве с журналистами «Радио Регина». «Окно в мир» — это интересный и познавательный цикл. Обязательно слушайте эти передачи. Еще одним важным проектом Международного радио Словакии в этом году является цикл передач, посвященных столетию радиовещания в Словакии. Передачи цикла выходят в последние выходные каждого месяца. И вчера, в субботу 30 марта, вышла очередная часть цикла, в которой мы рассказали о научных и спортивных передачах словацкого радио. Теперь несколько слов о викторине Международного радио Словакии, посвященной словацким курортам «Целебные воды Словакии». На прошлой неделе ответ на вопрос четвертого тура, в котором мы рассказывали о словацком курорте Бордеевские купели, пришел только один – от Тамары Гончаровой из Екатеринбурга. Видимо, все те, кто хотел поучаствовать в викторине по четвертой части, это сделали. А поскольку месяц заканчивается, Тамара Гончарова, видимо, стала последней участницей, приславшей свой ответ на вопрос четвертого тура. Хотя, с другой стороны, если кто-то из вас успеет прислать ответ сегодня до 24:00, у него тоже появится шанс побороться за победу. Жеребьевку и объявление победителя четвертого тура мы проведем на следующей неделе, 6 числа, то есть в первую субботу июня. Хочу добавить, что на следующей неделе в здании Словацкого радио будет проведена и специальная жеребьевка среди всех слушателей Международного радио Словакии, правильно ответивших на вопрос четвертого тура, в которой будет разыграна путевка на курорт Бордеевские купели. О результатах специальной жеребьевки мы вам обязательно сообщим, а пока будем надеяться, что кому-то из вас, наши дорогие слушатели, на этот раз улыбнется счастье. И снова заранее хочу обратиться ко всем слушателям, планирующим принимать участие в викторине 2026 года. Обязательно внимательно прослушайте передачу, поскольку только в ней вы найдете правильный и точный ответ на вопрос очередного тура. Ведь даже на первый взгляд незначительная неточность в ответе может стать помехой в борьбе за приз. И не забывайте, пожалуйста, указывать в ответе на вопросы викторины свои полные данные, имя, фамилию и адрес. Только в этом случае вы можете рассчитывать на участие в розыгрыше и получение приза. теме возвращенных посылок с призами. По вопросу посылки Ирины Ашаровой из Новосибирска, которая в июне прошлого года по неизвестной нам причине не получила приз за победу во втором туре викторины 2025 года, ответа от почты у нас пока нет. В целом, в настоящий момент, также по информации, полученной нами от Словацкой почты, снова принимаются почтовые отправления в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Средней Азии. В этих регионах только один наш слушатель из Таджикистана принимает участие в викторине. Так что, если в следующем розыгрыше он станет победителем, свой приз он обязательно получит. Теперь я хотел бы зачитать письмо нашего относительно нового, но уже ставшего постоянным и верным слушателем Эрика Оливана Ороса из Испании. Несмотря на свой возраст, а это совсем молодой человек, еще подросток, он является большим энтузиастом коротковолнового приема и даже занял первое место во всемирном конкурсе слушателей коротковолновых радиостанций World SWL Contest. Писать по-русски он пока не решается и пишет по-испански с переводом на английский язык. Я позволю себе процитировать некоторые отрывки из его большого письма. Дорогие друзья из Международного радио Словакии, меня зовут Эрик, я пишу вам из Утеба, Сарагоса, Испания. Я очень увлеченный слушатель коротковолнового диапазона и с огромным удовольствием посылаю свой отчет о приеме вашей передачи на русском языке от 23 мая 2026 года. Далее Эрик сообщает о том, каким оборудованием он пользуется, детально описывает качество приема, перечисляет сюжеты программы, вызвавшие его интерес. Заканчивает свое письмо Эрик словами: большое спасибо за такую познавательную интересную передачу. С нетерпением жду вашего ответа из Братиславы. Эрик Оливан Орос, Утеба, Сарагоса, Испания, 73. И наилучшие пожелания всей команде российской редакции. Кстати, в своем сообщении Эрик обращает наше внимание на Всемирный день без табака 2026 года. Он, в частности, ссылаясь на данные инициативы Tobacco Atlas, приводит неутешительную статистику, связанную с курением и вызванным ими болезнями. Вот что он пишет. Ежегодно от курения в Испании умирает 49 510 человек, а ежегодные затраты на лечение заболеваний, связанных с курением в Испании, составляют астрономическую сумму в 17,5 миллиардов евро. Употребление табака продолжает оставаться эпидемией в Испании. Бездействие правительства перед лицом табачной эпидемии защищает табачную промышленность в Испании, в то время как число смертей растет с каждым годом. Сторонники более здорового общества должны добиваться внедрения научно обоснованных передовых методов борьбы с табакокурением, чтобы добиться перемен и уменьшить негативные последствия употребления табака. Распространенность курения среди взрослых в Испании в возрасте старше 15 лет на 2025 год составляют среди мужчин 22,4%, среди женщин 20,8%. Распространенность курения среди подростков и молодежи в возрасте от 10 до 14 лет, это данные за 2023 год, в Испании среди мальчиков 3,5%, среди девочек 5,1%. Если к этому добавить потребление бездымного табака взрослыми в Испании, снюс, жевательный табак, гудху, то картина получается совсем нерадужная. Смертность от употребления табака в Испании составляет у мужчин 17,95% и у женщин 4,7%. То есть 11,14% всех смертей в Испании вызваны употреблением табака. Курение – это не просто вредная привычка. Это реальная опасность для ваших легких. Оно также оставляет стойкий запах, от него желтеют зубы. Оно ускоряет старение кожи и даже увеличивает риск развития псориаза. Табак оставляет видимые и невидимые следы. Пишет Эрик и далее интересуется, как с этим делом, с этим вопросом обстоят дела в Словакии. Да, действительно, сегодня Всемирный день без табака. Его тема в этом году звучит так: «Сорвать маску привлекательности против никотиновой и табачной зависимости». Если посмотреть на Словакию, то картина очень конкретная и совсем не абстрактная. По данным того же международного проекта Tobacco Atlas, в стране ежегодно из-за курения умирает более 7200 человек. Это примерно 13% всех смертей в Словакии. Экономическая цена тоже огромна. Совокупные затраты, связанные с лечением болезни и преждевременной смертностью из-за курения оцениваются более чем в 2 миллиарда евро в год. И это не говоря уже о том, что деньги, которые семьи тратят на сигареты, уходят из семейного бюджета, а не на образование, здоровье или отдых. В Словакии курение легально с некоторыми ограничениями в отношении табачных изделий. Покупка сигарет через торговые автоматы запрещена. Импорт сигарет для торговли разрешен только при наличии соответствующей импортной лицензии. Предупреждения о вреде для здоровья на сигаретных пачках обязательны. Минимальный законный возраст для покупки сигарет составляет 18 лет. И существует законодательное ограничение на курение в общественных местах. Действует полный запрет на все формы рекламы сигарет. Сигареты облагаются налогом по общей ставке 76,69%, включая специальный акциз. Налог в размере 37,02%. По данным организации Tobacco Atlas и Global State of Tobacco Harm Reduction, глобальное состояние снижения вреда от табакокурения, опубликованным в конце 2025 года, в Словакии насчитывалось приблизительно 1,4 миллиона курящих, что составляет 18,8% взрослого населения в возрасте от 15 лет. Среди мужчин этот показатель составляет 21,7%, а среди женщин 15,9%. Для сравнения, в 2022 году общий показатель курения среди взрослого населения страны составлял 30,3%. Особенно тревожный сигнал – это молодежь. По тем же данным, среди детей от 10 до 14 лет в Словакии курят около 10-11% и мальчики, и девочки. То есть каждый десятый ребенок в этом возрасте уже знаком с табаком не понаслышке. В странах, где есть данные, дети в среднем в 9 раз чаще, чем взрослые, пользуются вейпами. Почему так происходит? Потому что индустрия работает очень тонко. Яркие вкусы, сладкие ароматизаторы, стильные дизайн устройства, агрессивная реклама в соцсетях. Все это создает иллюзию модного гаджета, а не медицинской проблемы. Но за красивой упаковкой все тот же никотин, вызывающий зависимость, и аэрозоли, которые далеко не безвредны для легких подростка, который еще растет. Именно поэтому стоит особо обращать внимание на то, что вейпинг следует позиционировать как менее вредный вариант получения никотина, чем обычные сигареты, с постепенным полным отказом от курения или вейпинга, и только для существующих курильщиков, а ни в коем случае с его помощью не вовлекать новых, прежде всего подростков. Есть еще один менее заметный, но очень материальный след табака, экологический. В Словакии, по оценкам, ежегодно выбрасывается свыше 1000 тонн окурков. Это токсичный мусор, который разлагается годами, попадает в почву и воду. Так что сигарета – это не только личный выбор, но и нагрузка на общую среду, в которой мы живем. Всемирный день без табака – это не просто один день героического воздержания, а повод задуматься о том, что мы считаем нормальным в своей повседневности. Курение давно перестало быть привычкой поколения родителей и все больше смещается в сторону подростков и молодых взрослых, именно туда, куда целенаправленно и смотрит маркетинг. Как человек, сам куривший более 25 лет, хочу добавить, что если вы курите, то этот день может стать удобной точкой, чтобы хотя бы попробовать сделать паузу, поговорить с врачом, узнать о программах отказа от курения и никотинозаместительной терапии. А если вы не курите, то, возможно, сегодня тот самый момент, когда стоит поддержать близкого человека, который давно уже говорит, надо бы бросить эту вредную привычку. Ну вот, уважаемые слушатели, на этом я закончу сегодняшнюю передачу по вашим письмам. Пишите нам, спрашивайте, предлагайте, рассказывайте свои истории. Все ваши сообщения, друзья, очень нужны и полезны нам. Мы всегда с радостью и вниманием их читаем и обязательно постараемся дать как можно более полные и содержательные ответы на все ваши вопросы. Ждем ваших сообщений. Друзья, наша программа продолжается, и на очереди воскресная музыкальная страничка.
1: Музыкальные перекрестки.
3: Штефан Краснянский, которого многие знают под псевдонимом Пишта или Пиштер, уже более 20 лет, так сказать, экспортирует словацкое и чешское музыкальное искусство в Великобританию. В этом году он готовит в Лондоне большое событие. Уже 15-й по счету концерт группы Empty Smile. Новый рекорд по числу концертов в Лондоне группа установит в сентябре. Где именно, скажем чуть позже. А для начала Пишта расскажет, как он сам впервые оказался в Англии.
4: Целый этой гудобной актуальности можем так назвать, карьеры
2: предшествовала... Всей этой музыкальной, если можно так сказать, карьере предшествовала учеба в Братиславе. Вообще-то по образованию я специалист по охране окружающей среды. Ну а вскоре после окончания учебы я открыл маленький магазин виниловых дисков с альтернативной музыкой. Поскольку магазин был в моем родном городе, в Поважской Быстрице, то и месячные обороты продажи этому соответствовали. Так что через год деньги закончились, как и попытка создать независимый магазин и сеть продаж дисков в Словакии. И мне пришлось искать работу. В 2000 году я впервые уехал в Лондон на разведку, как турист, просто посмотреть. Вскоре подал заявление на получение студенческой визы, начал учиться. А в 2003 году, когда стало ясно, что я хотел бы остаться в Лондоне на более длительное время, я оформил бизнес-визу и основал агентство «Пиштер». Я тогда совершенно не надеялся и не рассчитывал, что это будет агентство, которое проработает более 2 десятилетий.
3: Сегодня дела у агентства идут отлично, но вначале все было не совсем просто.
4: У
2: нас до недавнего времени не было постоянного словацкого культурного центра в Британии. Сейчас он работает при посольстве. Но если вы хотели привести какого-то словацкого исполнителя, или если хотели увидеть концерт словацкого исполнителя, нам приходилось привозить его самим. Это было время, когда, по сути, еще толком не летали, поэтому поездка в Британию – это 24 часа. В автобусе, оформление документов, выездные бумаги и так далее. И эти ребята потом там оставались месяцами, а некоторые годами, не имея возможности попасть домой. Ну и, конечно, в такой обстановке появляется тоска по дому. И мы просто сказали себе, попробуем организовать что-то. На принтере напечатали билеты. Так, у нас в Electric Ballroom в Camden Town, месте, где зарождался панк, выступала группа Видик. И на их выступление пришло 500 человек. Мы увидели, что происходит с ребятами, когда они выступают там, где и представить себе не могли, что смогут встретить земляков. И вдруг они оказываются как бы в своем маленьком анклаве, в сообществе словаков, где чувствуют себя как дома. Атмосфера была потрясающая.

0: группой «Видик» стала первой словацкой группой, выступившей с концертом в Лондоне. О том, как тогда жила словацкая община, рассказывает Пишта Краснянский.
1: Я бы сам поведал, что это такая здравая судорожность.
2: Я бы сказал, что это была настоящая здоровая сплоченность. По сравнению, например, с польской общиной, которая была намного больше и сильнее. Нас было не так много, и, на мой взгляд, часть общины держалась ближе к своим землякам. Но другие приезжали, скажем, из-за языка, учебы или карьеры. Пытались как-то встроиться в британскую жизнь. Поэтому чаще общались с британцами. Но так или иначе, раз в месяц каждый находил время прийти в субботу вечером на концерт, встретить земляков и выпить чешского или словацкого пива. Это была уникальная атмосфера, ты вроде бы в совершенно чужом мире, а на пару часов, словно по волшебству, переступив порог клуба, оказываешься в каком-нибудь словацком городе.
0: Концертов становилось все больше. Сейчас их уже более 300, какими были первые.
1: По Видику пришел Рихард Мюллер.
2: После группы Видик приехал Рихард Мюллер с сопровождением в составе группы AMT Smile и в Кибитовой духовой секции Франтишка Копы. Это был прекрасный концерт в ныне уже несуществующем клубе «Астория». Упомянутые AMT Smile выступали там бесчисленное количество раз, так же, как, например, группа «Горки же слиже». Публика хотела их видеть. Потом к этому присоединились исполнители хип-хоп. А затем появились проекты, которые, как мы считали, нужно привозить, возможно, даже больше для британской публики, чем для словаков. Это были джазовые концерты, прекрасно работали проекты World Music. Мы привозили ансамбль «Лучница». Это было великолепное мероприятие, куда пришла не только наша община, но и британцы. Очень хорошо работал покойный Мекки Жбирка, который тоже приезжал множество раз. И это уже было то время, когда я уже смог себе сказать: «Да, все это имеет смысл». Мы привезли словацкую музыку не ради одного концерта, мы оставили там свой след. Произошла диффузия, взаимное проникновение нашего музыкального мира с британским. Возникали связи, выпускались совместные альбомы, завязывалась дружба, развивалось сотрудничество. Думаю, это как здание, которое выросло на фундаменте того самого первого замысла 2003 года, когда мы устраивали первый концерт.
3: Дальше песенка «Савала». Не будет это так и лавки, драга.

0: Несмотря на то, что Штефан Краснянский уже вернулся в Словакию, но, так сказать, экспорт словацких и чешских артистов в Лондон продолжается.
1: Визия такая же, робить те концерты, так как до тераз.
2: Видение такое, продолжать организовывать концерты так же, как до сих пор, раз в месяц или два. Хотя чешско-словацкая община в Британии сейчас значительно меньше, все равно есть смысл вывозить туда новые музыкальные проекты. Мы готовим примерно 10 проектов в год, которые отправляем в Британию и работаем также в направлении Чехии.
0: В этом году, помимо других концертов, Пишта готовит и один рекордный. В сентябре в Лондоне в 15-й раз состоится концерт группы «Empty Smile». Больше концертов там пока не давал ни один словацкий или чешский исполнитель.
1: «Empty Smile» – феномен.
2: «Empty Smile» – это феномен. Сейчас ситуация такая, что люди часто прилетают в Британию, в Лондон, специально на этот концерт. Многие из них – это те, кто присутствовал на лондонских концертах группы 15 или 20 лет тому назад. И хотя теперь у них семьи, работа в Словакии или Чехии, они с удовольствием проводят выходные со своим любимым исполнителем, гуляют по тем же улочкам, встречают знакомых в Лондоне. «Empty Smile» — это была группа, которая всегда с радостью приезжала к нам в Лондон и, на мой взгляд, создала там очень сильную базу поклонников. «Смайлы», если не каждый год, то раз в два года обязательно приезжали. И вот теперь мы везем их впервые в зал O2 Shepherd's Bush Empire, прекрасное старое здание бывшего театра, переоборудованное в концертный зал. Мы рады, что смогли его заполучить. И это будет большая, красивая праздничная точка в нашей многолетней совместной истории. 19 сентября в 19:00 верю, что зал O2 Shepherd's Bush Empire снова будет принадлежать словакам и всем нашим близким и друзьям, и что мы вместе прекрасно проведем этот вечер. Добро

Уважаемые слушатели, наша воскресная программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Эва Меделска и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо! Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.